0: атаковать! Лежать, бросать оружие!
1: Орать по него!
0: Что ты там задумал? Руки покажи, брата!
2: Лежать!
1: На землю!
2: Прямо на землю!
0: Рукой отодвинь от себя! А ну вставай! Вставай!
1: Руки стволом!